Лойфен, ди рабочий лойфен, а в трамвай. Мэнчен хэнген, а в ди треплах, ин ми ким тахайм, ун кнеплах, ин ми зук ди вабл, пришивай.